ме доси празна изба, I'm подави. Придам лаз на репрай, ку тък биби, мув не бари. Тенто лайстал не ни изи, раздарани. Ай так о нем пишем, лашум с полночком.